Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христа.

И же во святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,

священных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежат.

0: Просто письма сей помилуй, сохранилась Божья Твоею благодатью.
1: Благослови, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос,

божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим

Благословивы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко тыси благословляя и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

0: Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.